0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Утро. Самара.
1: Радио Мегаполис.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 7 часов 1 минута. Сейчас на улице плюс 17, днем плюс 21-23, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов в Госдуму из-за строчки из песни и денежных переводов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мотивированное решение Верховного суда. Высшая судебная инстанция, в частности, отказалась признать состоятельными доводы партии о том, что фразы «пусть всегда будет солнце» и тезис «лишь бы не было войны» являются общеупотребительными. Заявителем иска об отмене регистрации яблока стала партия «Родина». Самарский облсуд сегодня рассмотрит иск о снятии коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Слушания должны были пройти накануне, но ответчик попросил о переносе, поскольку не успел подготовиться и заключить договоры с защитниками. Напомню, истцом выступила Анна Саранцева, кандидат в депутаты Госдумы от партии пенсионеров. Она баллотируется по тому же округу, что и Матвеев. Исковое заявление суд зарегистрировал во вторник. Иск связан с тем, что Михаил Матвеев якобы разместил на своем сайте фотографии, нарушающие право на интеллектуальную собственность, и использовал шрифты Microsoft, на которые компания наложила ограничения. В России выросло число обращений женщин из-за домашнего рукоприкладства. В первом полугодии на телефон доверия поступило около 16 тысяч звонков, на 52% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Еще более 440 сообщений поступили через кризисную почту и соцсети. Как рассказали сотрудники линии, если раньше чаще сообщали о морально-психологическом насилии, то теперь самым распространенным стало физическое. О нем рассказали 80% обратившихся. Согласно статистике, в числе 8 регионов с наибольшим количеством таких обращений названа Самарская область. Самарские синоптики предупредили о самых холодных днях лета на этой неделе. Сегодня к территории Средней Волги подойдет атмосферный фронт атлантического циклона. Ветер сменит направление с южного на северо-западное. Местами пройдут дожди, возможны грозы, но тепло удержится. Днем до плюс 24. В пятницу по скорректированному прогнозу Приволжского гидрометцентра будет плюс 15-20. А вот в выходные от 13 до 18 градусов днем. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 6. С понедельника погода начнет налаживаться. Антитеррористические учения впервые пройдут в детсадах Самарской области. Они запланированы на 18 и 19 августа, сообщили в Минпросвещение. Во время учений проверять будут руководители образовательных организаций, педагогов и охранников. Они отработают план действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке дронов. В сентябре специалисты МЧС дополнительно проинструктируют учителей. Доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 17.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Рад приветствовать вас на радио Мегаполис 103.6 FM, где звучит музыка, которую мы любим. 7 часов, почти 12 минут в Самаре, вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, на календаре четверг, 13 августа. Сейчас на улице плюс 17, свежо. Днем обещают до 23, преимущественно без осадков. Астрологический прогноз на четверг послушаем через пару-тройку минут. Сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла загружено движение в городе. Длиннее всего затор к этой минуте на Георгия Димитрова от Тополей до Демократической. Потерять-то можно минуты 3-4. Счастливого пути.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7 часов 15 минут. Фанаты «Гарри Поттера» добились изменения крупного строительного проекта в Великобритании. Об этом подробно через 5 минут на 103.6 FM. Сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и «Гороскоп».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы, не приветствуются упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы, хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки, активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью. Могут возникнуть новые ограничения. Львы, желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы. День, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного результата. Весы. Возможно, перегрузки и слишком радикальные решения. Берегитесь переутомления. Скорпионы. Возможно, придется резко сменить курс. Неожиданные предложения переключат фокус вашего внимания. Стрельцы, вас охватит жажда свободы. Однако стоит быть осторожными. Перевозбуждение приведет как к поспешным решениям, так и к травмам. Козероги, достаточно нервозный день. Будут сдерживающие факторы, которые создадут ситуацию неопределенности. Водолеи, импульсивные решения, принятые накануне, покажут свою изнанку. Придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы. Не все ожидания сбудутся. Возможны подводные камни и внезапные остановки процесса.
2: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис Самаре. 7 часов 21 минута. На улице плюс 17 на 103.6 FM. С нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фанаты Гарри Поттера добились изменения крупного строительного проекта стоимостью 430 миллионов фунтов стерлингов. В Великобритании прокладывали силовой кабель между Соединенным Королевством и Ирландией. И все бы ничего, но маршрут должен был пройти прямо через пляж Freshwater West Уэльси. А это место священное для поклонников Поттерианы. Именно здесь снимали сцену гибели и похорон эльфа Добби. Он изначально служил жестокой семье темных магов, но тайно рисковал жизнью, чтобы спасти Гарри Поттера. В финале второй части Гарри хитростью заставил хозяина подарить эльфу носок. По законам этого мира получение одежды означает свободу. Фраза «Добби свободен» стала интернет-мемом. А на побережье вырос стихийный мемориал, куда люди годами приносят раскрашенные носки. Когда менеджеры проекта по прокладке кабеля услышали о претензиях, они искренне удивились, мол, какой еще Добби? Это же вымышленный персонаж из книжки. Но после сотен гневных звонков инженеры поняли, что спорить с фанатским сообществом себе дороже. В итоге многомиллионный кабель перенесли. Правда, по иронии судьбы, в обход вымышленной могилы строители раскопали реальные археологические памятники эпохи Бронзового века. Но историки, кажется, возмущались меньше.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем 21-23 градуса. Сейчас в Самаре плюс 17.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: 7.43 в Самаре на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра вам на календаре четверг, 13 августа. Именно в этот день, в 1928 году, в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Об этом Катя Григорьева будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
6: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
7: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: ruskomnet.ru. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Смотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение в городе загружено на 3 балла. Самые крупные скопления транспорта на Южном шоссе от поселка Ицкий до Уральской улицы, на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица, на 22-го Барсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе и на проспекте Кирова от Молодежной до Московского шоссе.
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самарис 7.49 на 103.6 FM. Вместе с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 августа 1928 года в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Трансляцию провел шотландский ученый-инженер Джон Берт. Изображение было слабым и мерцающим, да еще и крохотным, размером с почтовую марку, а цвета были только красный, зеленый и синий. Поначалу Берда считали чудаком. Однажды он пришел в редакцию газеты Daily Express рассказать о радио, которое показывает лица. Журналисты не приняли его всерьез. А вот когда ученый улучшил частоту сканирования картинки и показал репортерам другой газеты Times, ему поверили, появились инвесторы, плюс он вложил свои деньги, заработанные на производстве непромокаемой обуви, и основал собственную компанию Bear Television Development Company. Это она впервые передала телесигнал из Лондона в Нью-Йорк. Джон Берт не был изобретателем своего метода. Он выкупил патент на систему передачи цветного изображения у русского инженера Александра Полумордвинова, который не смог создать по-настоящему работающий образец из-за недостатка финансов. Берт доработал его идеи.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Самаре без 3:08 на радио Мегаполис. Далее свежий выпуск новостей, потом поговорим о погоде. А сейчас насладимся музыкой понятной без слов на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 8:01. На улице сейчас плюс 19 градусов, днем плюс 21-23, преимущественно без осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россиянам на госуслугах начали приходить штрафы за нарушения ПДД, которые были допущены в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС. Причиной этому стали технические неполадки. Пока масштаб выписанных повторно штрафов неизвестен. Информацию о сбое подтвердили в МВД. Там добавили, что в настоящее время специалисты занимаются устранением неполадок. Потерпевший в Самарской области крушение легкомоторный самолет оказался самодельным. Его модификация так и не была точно установлена. У самолета не было государственных регистрационных знаков. По предварительной версии, пилот выполнял несанкционированный полет. Самолет использовался для орошения полей, но разрешения на использование воздушного пространства не получали. Напомню, авиаинцидент произошел накануне утром вблизи села Новая Жизнь в Кошкинском районе. Самолет буквально воткнулся носом в землю. Пилот получил серьезные травмы и был госпитализирован. Причина ЧП пока неизвестно. На данный момент есть две версии случившегося. Ошибка пилотирования или неисправность самолета. Возбуждено уголовное дело. В Самаре жильцы дома подали в суд на соседку, содержавшую в однокомнатной квартире свору собак. Как отмечали истцы, животных не выгуливали, что приводило к распространению стойкого неприятного запаха в подъезде. Кроме того, собаки постоянно лаяли. Суд обязал ответчицу избавиться от животных и провести санитарную обработку квартиры. Из Самары в Сызрань запустят дополнительную «Ласточку» в предстоящую субботу. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Отмечается, что удобное расписание позволит гостям успеть к началу фестиваля «Сызранский помидор». Электропоезд отправится из Самары в половине 9 утра. В обратном направлении состав уедет в 16:25. Фестиваль «Сызранский помидор» проводится более четверти века и объединяет множество активностей – концерты, ярмарки, конкурсы, шествия. На площадке фестиваля посетителям представляют десятки блюд из местных овощей – от салатов и гаспачо до томатного хлеба. Минтранс собирается расширить географию перевозок по рекам России к 2030 году, сообщает агентство РИА. Сейчас в рамках проекта «Речные магистрали» насчитывается 27 речных маршрутов. В перспективе планируется добавить такие новые направления, как Ульяновск-Самара-Саратов и Саратов-Астрахань. Также прорабатываются вопросы запуска скоростных речных перевозок по Байкалу и Амуру. Доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ИП Лазарева Дания Яткаровна. Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама. Распродажа в сети магазинов «Корона». Мужская и женская одежда ведущих европейских марок со скидкой до 50% и более. Бутик улица Новосадовая, 21. И галерея «Корона», улица Молодогвардейская, 153. «Корона». Скидки до 50%.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: 8.11. Самара, радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга. На календаре 13 августа. За окном сейчас плюс 19. До 23 днем и преимущественно без осадков. О сауне как средстве спасения от летней жары поговорим мы в ближайшие 10 минут на 103.6 FM. Смотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение в городе загружено на 3 балла. Самые крупные скопления транспорта на Южном шоссе от поселка Ицкий до Уральской улицы, на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица, на 22-го подъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе и на проспекте Кирова от Молодежной до Московского шоссе.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Радио «Мегаполис. Золотые хиты». В Самаре 8 часов 22 минуты. Прямо сейчас мы послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сауна помогает лучше справляться с летней жарой. Конечно, такой вывод сделали финские ученые. Обзор их исследования опубликован в медицинском журнале Mayo Clinic Proceedings. Под воздействием контролируемого тепла в теле увеличивается объем плазмы крови, оптимизируется потоотделение и существенно снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Однако заметный эффект появляется, если проводить в сауне от 40 до 60 минут в день в течение нескольких дней подряд. При этом кардиологи подчеркивают, использовать сауну нужно исключительно как метод предварительной подготовки. Пытаться переждать волну зноя в парилке опасно. Когда на улице уже установилась высокая температура, эксперты советуют придерживаться стандартных мер безопасности. Снизить физические нагрузки и пить больше воды. И, конечно, перед началом таких тепловых тренировок обязательно проконсультироваться с врачом.
4: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
7: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
6: И еще более 45 европейских аттракционов.
7: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
6: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
8: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».
1: Давай ты будешь за рулем, а я хочу ловить знаки. Мы на планете вдвоем.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре половина девятого, 8:31, на улице сейчас плюс 19. Подробнее о погоде поговорим через минуту, прежде краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Самарский облсуд сегодня рассмотрит иск о снятии коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Истцом выступила Анна Саранцева, кандидат в депутаты от партии пенсионеров. Она утверждает, что Матвеев допустил нарушение сразу нескольких законов, один из которых регулирует интеллектуальные права. Ранее вопросы авторского права использовала партия «Родина», которая добилась снятия с думских выборов партии «Яблоко». Региональные власти опровергли информацию о возобновлении работы закрытого полигона «Преображенка». Объект с 1 января не принимает отходы, а замеченная там техника обслуживает сортировочную линию и базу рекоператора «Экология». В Самаре обновили 2 километра водопроводных сетей в Куйбышевском районе. Специалисты переложили трубы на улицах Народной, Калиловской и Центральной. Это повысит надежность водоснабжения и позволит снизить риск аварий, сообщили в самарских коммунальных системах. Со следующего года банки смогут блокировать переводы из-за устаревшей операционной системы. Об этом агентству РИА рассказал руководитель отдела информационной безопасности Citronic Group Артем Герасимов. Он напомнил, что устаревшие версии операционных систем часто содержат известные неисправные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис в Самаре сегодня переменная. Облачность ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем 21-23 градуса. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 29, Самаре, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков, приветствую, хорошего утра вам, на календаре четверг, 13 августа. Историю о том, как Фидель Кастро, еще не став легендарным командантом, попросил у американского президента 10-долларовую банкноту, Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
0: Смотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение в городе загружено на 3 балла. Самые крупные скопления транспорта на Южном шоссе от поселка Ицкий до Уральской улицы, на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица, на 22-го подъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе и на проспекте Кирова от Молодежной до Московского шоссе.
3: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре, 8 часов 46 минут, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 августа 1926 года родился знаменитый командант Фидель Кастро. Он рос в семье зажиточного землевладельца, учился в элитных школах, окончил Гаванский университет, получив степень доктора права и диплом адвоката. У него было обостренное чувство справедливости. Уже в 13 лет Фидель участвовал в восстании рабочих против тяжелых условий труда на сахарной плантации своего же отца. Подростком Кастро писал письмо президенту США Рузвельту и просил прислать банкноту $10, которую никогда не видел. Из Вашингтона ему ответили, но купюру не прислали. Фидель стал школьной звездой, ответ из США висел на общественной доске. Некоторые историки считают, что детская обида на американцев осталась у него на всю жизнь. Прозвище «команданта» или «командира» соответствует должности майора. Лидеры революции не носили высоких званий, чтобы быть ближе к народу. Еще одно его прозвище – «Барбудос» – «Бородачи». Фидель обещал сбрить бороду после окончательной победы революции, но, прожив 90 лет, с бородой так и не расстался.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, на улице плюс 20 градусов, днем ожидается до плюс 23, преимущественно без осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области возможны перебои в работе мобильного интернета. В регионе объявлена беспилотная опасность, режим действует с половины пятого утра. Все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности. Аэропорт Крумыч ограничил работу. К этому часу на вылет задерживаются два самолета. Это рейс Аэрофлота в Анталию и в Екатеринбург авиакомпании Red Wings. Самарский областной суд сегодня рассмотрит иск о снятии коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Изначально заседание назначили на среду, однако ответчик попросил о переносе, поскольку не успел подготовиться и заключить договоры с защитниками. Напомню, истцом выступила Анна Саранцева, кандидат в депутаты от партии пенсионеров. Она утверждает, что представитель КПРФ Михаил Матвеев допустил нарушение сразу нескольких законов, один из которых регулирует интеллектуальные права. Ранее вопросы авторского права использовала партия «Родина», которая добилась снятия с думских выборов партии «Яблоко». Региональные власти опровергли слухи о возобновлении работы закрытого в Волжском районе полигона «Преображенка». Объект с 1 января не принимает отходы, а замеченная там техника обслуживает сортировочную линию экотехнопарка «Зелененький» и размещенную там базу мусорного рекоператора, сообщили в региональном министерстве природы. В Минпросвещении определили правила обучения во вторую смену. Занятия должны завершаться не позднее 19 часов. Согласно документу, посещать школу во вторую смену могут исключительно учащиеся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Уточняется, что проведение нулевых уроков не предусмотрено. Также не допускается обучение в три смены. В ЛДПР предложили разработать федеральную программу профилактики детского ожирения, которая будет включать комплексную помощь детям по ОМС. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе партии. В рамках предлагаемой программы планируется распространить бесплатное горячее питание для учеников 5-11 классов и установить единые требования к качеству школьного меню. Также в ЛДПР считают необходимым ввести ограничение рекламы вредной продукции. Сегодня ожирением страдают 480 тысяч школьников. В старших классах этот показатель на 60%. Выше, чем в младших. Французский Пари Сен-Жермен обыграл английскую Астон Виллу со счетом 2-1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА. В составе победителей забили Хвичи Кварацхелия и Дезире Дуэ. Ворота ПСЖ защищал Матвей Сафонов. Он стал первым россиянином, кому удалось дважды выиграть Суперкубок УЕФА. Доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный – 4,9 метров в секунду. Температура днем – до 23 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: 9.09. Самаре золотые хиты на радио Мегаполис. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Отличного вам утра. На календаре четверг, 13 августа. За окном сейчас плюс 20 градусов. Мы начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркаус» на третьем этаже. На кону у нас два билета в кинотеатр «Синема Парк». А невероятный вопрос на радио Мегаполис такой сегодня. Внимание! Прошедшей ночью женщины делали это в два раза чаще мужчин. Повторю, прошедшей ночью женщины делали это в два раза чаще мужчин. А что именно? Как вы думаете? 25-070-21. Звоните, предлагайте версию. Удачи. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Посмотрим, какая сейчас обстановка на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карты, 4 балла они загружены. Длиннее всего пробка на Уральской улице от АЗС до Южного шоссе. Там можно потерять не меньше 9-10 минут. Заторы в пределах 5-6 минут на Старозагора, от 22-го партсъезда до Советской армии, на Революционной от Печорской до Московского шоссе и на Соколова от Лесной до Новосадовой.
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Самаре 9.14, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где мы разгадываем невероятный вопрос. Прошедшей ночью женщины делали это в два раза чаще мужчин. О чем речь, что они делали чаще? 25-07-021, по этому номеру принимаю ваши варианты. Удачи! Доброе утро, как думаете вы?
1: Доброе утро, может быть, смотрели на небо?
0: Так, и что делали еще, смотря на небо?
1: Ну, за звездами наблюдали, за планетами. Там же
0: очень близко
1: был,
0: к правильному ответу.
1: И планеты строились, и затмение было.
0: Что там было вот еще? Планеты затмение. Строились, а перед этим что сказали?
1: Звездопад. Ничего,
0: так.
1: Не там, дождь.
0: И что они могли делать в этой связи?
1: Ну,
0: чаще мужчин.
1: Желание, наверное.
0: Загадывали желание на падающую звезду. Это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Да, действительно, прошедшая ночь этому благоволила. Как раз-таки был пик знаменитого метеорного потока Персеиды. Сказали вы об этом. Там, где небо было безоблачным, можно было увидеть по 100 падающих звезд в час. И по 100 желаний, соответственно, в час.
1: Здорово.
0: Можно было загадать. Не делали это?
1: Нет.
0: Прошедшей ночью?
1: Нет, было облачно.
0: Как вас зовут?
1: Елена меня зовут.
0: Елена, вы умница. С первой же попытки нашли правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Не без моей помощи, конечно, но были вы на верном пути изначально. Поздравляю, получаете 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
1: Спасибо. Я Елена с улицы Гродненская, разгадала невероятный вопрос на радио Мегаполис. Ура!
0: Завтра, как обычно, после 9 утра на радио Мегаполис новый невероятный вопрос. Участвуйте и тоже побеждайте. Удачи вам сейчас на 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, день не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы, не приветствуются упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы, хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки, активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью. Могут возникнуть новые ограничения. Львы. Желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы. День, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного результата. Весы. Возможно, перегрузки и слишком радикальные решения. Берегитесь переутомления. Скорпионы. Возможно, придется резко сменить курс. Неожиданное предложение переключат фокус вашего внимания. Стрельцы, вас охватит жажда свободы. Однако стоит быть осторожными. Перевозбуждение приведет как к поспешным решениям, так и к травмам. Козероги, достаточно нервозный день. Будут сдерживающие факторы, которые создадут ситуацию неопределенности. Водолеи, импульсивные решения, принятые накануне, покажут свою изнанку. Придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы. Не все ожидания сбудутся. Возможно, подводные камни и внезапные остановки процесса.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: 9:21 в Самаре, на радио Мегаполис «Золотые хиты». За окном сейчас плюс 20 градусов, до 23 обещают нам днем, преимущественно без осадков. На 103.6 FM Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фанаты Гарри Поттера добились изменения крупного строительного проекта стоимостью 430 миллионов фунтов стерлингов. В Великобритании прокладывали силовой кабель между Соединенным Королевством и Ирландией. И все бы ничего, но маршрут должен был пройти прямо через пляж Freshwater West Уэльси. А это место священное для поклонников Поттерианы. Именно здесь снимали сцену гибели и похорон эльфа Добби. Он изначально служил жестокой семье темных магов, но тайно рисковал жизнью, чтобы спасти Гарри Поттера. В финале второй части Гарри хитростью заставил хозяина подарить эльфу носок. По законам этого мира получение одежды означает свободу. Фраза «Добби свободен» стала интернет-мемом. А на побережье вырос стихийный мемориал, куда люди годами приносят раскрашенные носки. Когда менеджеры проекта по прокладке кабеля услышали о претензиях, они искренне удивились, мол, какой еще Добби? Это же вымышленный персонаж из книжки. Но после сотен гневных звонков инженеры поняли, что спорить с фанатским сообществом себе дороже. В итоге многомиллионный кабель перенесли. Правда, по иронии судьбы, в обход вымышленной могилы строители раскопали реальные археологические памятники эпохи Бронзового века. Но историки, кажется, возмущались меньше.
4: Реклама.
5: Добрые.
4: Ищите хорошие окна?
6: Да!
4: Хотите выгодные цены?
6: Да!
4: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
7: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
8: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
9: Куда поедем?
8: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
9: Отлично, я за.
10: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
11: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио Мегаполис.

0: Музыка, которую мы любим, радио Мегаполис, Самаре 9 часов 31 минута. Нашелся правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Прошедшей ночью женщины делали это в два раза чаще мужчин. О чем речь? Я спрашивал правильный ответ. Загадывали желание на падающую звезду, сказала нам Елена с улицы Грозненской, и выиграла два билета в кинотеатр «Синема Парк». Утром в будни загадываю я невероятный вопрос после 9. Завтра будет новый, который, возможно, удастся разгадать именно вам, и тоже вы получите хороший приз. Желаю удачи. Через минуту мы поговорим о погоде на четверг. Сначала краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис».
1: Здравствуйте. В Самарской области выясняют причины возгорания пассажирского автобуса. Инцидент произошел в среду на трассе М5 на объезде в Жигулевск. В момент происшествия в салоне «Пазика» находились 26 человек. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Аэропорт Курумыч ограничил работу. На вылет задерживаются 5 рейсов в Анталию, Екатеринбург, Москву, Хургаду. В регионе объявлена беспилотная опасность, возможны перебои в работе мобильного интернета. Франция, Германия и Нидерланды выступают против слишком быстрого расширения Евросоюза. Об этом пишет издание «Политико». Страны опасаются, что новые члены будут блокировать ключевые политические решения. Есть причина, по которой процесс расширения занимает десятилетия. Мы боимся, что приведем троянского коня, цитирует издание неназванного дипломата. Самарская область накроет магнитная буря силой 5 баллов. Она ожидается 19 августа, об этом сообщает сервис MyKellen. Медики в такие дни советуют не перегружать себя. Матвей Сафонов стал первым россиянином, кому удалось дважды выиграть Суперкубок УЕФА. На матч против Астон Виллы голкипер вышел в стартовом составе ПСЖ и отыграл весь матч. Встреча завершилась победой французского клуба со счетом 2-1.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Мегаполис».

0: 9.42 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга, на календаре 13 августа. Какое революционное событие произошло в истории телевидения именно в этот день, в 1928 году, Катя Григорьева расскажет через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мега Сити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альта Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, какая сейчас ситуация на дорогах Самары. На 3 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, крупнее всего скопление транспорта на Южном мосту от Авроры на Южном берегу до улицы Промышленности. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. На Московском шоссе от Революционной до 4-го проезда. На Революционной от Печорской до Московского шоссе. Еще на Соколово от Лесной до Новосадовой.
5: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Это радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. 9 часов 48 минут в Самаре. Катя Григорьева с нами сейчас на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 августа 1928 года в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Трансляцию провел шотландский ученый-инженер Джон Берт. Изображение было слабым и мерцающим, да еще и крохотным, размером с почтовую марку, а цвета были только красный, зеленый и синий. Поначалу Берда считали чудаком. Однажды он пришел в редакцию газеты Daily Express рассказать о радио, которое показывает лица. Журналисты не приняли его всерьез. А вот когда ученый улучшил частоту сканирования картинки и показал репортерам другой газеты Times, ему поверили, появились инвесторы, плюс он вложил свои деньги, заработал на производстве непромокаемой обуви и основал собственную компанию Bear Television Development Company. Это она впервые передала телесигнал из Лондона в Нью-Йорк. Джон Берт не был изобретателем своего метода. Он выкупил патент на систему передачи цветного изображения у русского инженера Александра Полумордвинова, который не смог создать по-настоящему работающий образец из-за недостатка финансов. Берт доработал его идеи.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, на улице плюс 20 градусов, днем до 23, преимущественно без осадков. Радио «Мегаполис» с новостями, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов в Госдуму из-за строчки из песни и денежных переводов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мотивированное решение Верховного суда. Высшая судебная инстанция, в частности, отказалась признать состоятельными доводы партии о том, что фразы «пусть всегда будет солнце» и тезис «лишь бы не было войны» являются общеупотребительными. Заявителем иска об отмене регистрации яблока стала партия «Родина». Самарский облсуд сегодня рассмотрит иск о снятии коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Слушания должны были пройти накануне, но ответчик попросил о переносе, поскольку не успел подготовиться и заключить договоры с защитниками. Напомню, истцом выступила Анна Саранцева, кандидат в депутаты Госдумы от партии пенсионеров. Она баллотируется по тому же округу, что и Матвеев. Исковое заявление суд зарегистрировал во вторник. Иск связан с тем, что Михаил Матвеев якобы разместил на своем сайте фотографии, нарушающие право на интеллектуальную собственность, и использовал шрифты Microsoft, на которые компания наложила ограничения. В России выросло число обращений женщин из-за домашнего рукоприкладства. В первом полугодии на телефон доверия поступило около 16 тысяч звонков, на 52% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Еще более 440 сообщений поступили через кризисную почту и соцсети. Как рассказали сотрудники линии, если раньше чаще сообщали о морально-психологическом насилии, то теперь самым распространенным стало физическое. О нем рассказали 80% обратившихся. Согласно статистике, в числе 8 регионов с наибольшим количеством таких обращений названа Самарская область. Самарские синоптики предупредили о самых холодных днях лета на этой неделе. Сегодня местами пройдут дожди, возможны грозы, но тепло удержится. Днем до плюс 24. В пятницу по скорректированному прогнозу Приволжского гидрометцентра будет плюс 15-20. А вот в выходные от 13 до 18 градусов днем. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 6. С понедельника погода начнет налаживаться. В Самаре обновили 2 километра водопроводных сетей в Куйбышевском районе. Специалисты переложили трубы на улицах Народной, Халиловской и Центральной. Это повысит надежность водоснабжения и позволит снизить риск аварий, сообщили в самарских коммунальных системах. Со следующего года банки смогут блокировать переводы из-за устаревшей операционной системы. Об этом агентству РИА рассказал руководитель отдела информационной безопасности Citronic Group Артем Герасимов. Он напомнил, что устаревшие версии операционных систем часто содержат известные неисправные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками. Доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ИП Лазарева Дания Едкаровна. Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама. Тотальная распродажа женской коллекции легендарного немецкого бренда Маркейн. Скидки 50% на весенне-летние темы плюс ликвидация коллекции прошлых сезонов до 70%. Волжский проспект, 37. Телефон 242-0033. Тотальная распродажа в Маркейн.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 12 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM узнаем, из-за чего, согласно исследованиям, чаще всего случаются ДТП.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: По свежим данным научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2025 год, 87% аварий происходят из-за ошибок водителей. Главная причина – несоответствие скорости дорожным условиям. Речь не о превышении лимитов. Водители игнорируют туман, ливень или гололед, двигаясь с разрешенной, но фактически опасной скоростью. Машины теряют устойчивость, и чаще всего это происходит на загородных трассах в выходные дни. Второй фактор – выезд на встречную полосу. Самое примечательное – более 60% таких маневров начинались там, где обгон разрешен. Прямой участок, светлое время суток и фатальная ошибка в конце дистанции. В каждом пятом случае сопутствующим фактором были плохие дорожные условия, в основном нечитаемая разметка. Далее по аварийности идут несоблюдение очередности проезда, нарушение правил положения машины на проезжей части, неверная дистанция и нарушение на пешеходных переходах. Статистика доказывает, безопасность определяет не слепое следование знаком, а реальная оценка обстановки.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио

0: Радио Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сауна помогает лучше справляться с летней жарой. Конечно, такой вывод сделали финские ученые. Обзор их исследования опубликован в медицинском журнале Mayo Clinic Proceedings. Под воздействием контролируемого тепла в теле увеличивается объем плазмы крови, оптимизируется потоотделение и существенно снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Однако заметный эффект появляется, если проводить в сауне от 40 до 60 минут в день в течение нескольких дней подряд. При этом кардиологи подчеркивают, использовать сауну нужно исключительно как метод предварительной подготовки. Пытаться переждать волну зноя в парилке опасно. Когда на улице уже установилась высокая температура, эксперты советуют придерживаться стандартных мер безопасности. Снизить физические нагрузки и пить больше воды. И, конечно, перед началом таких тепловых тренировок обязательно проконсультироваться с врачом.
3: Реклама. Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мега.

0: Калупасит. Это музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре половина 11, за окном плюс 20 градусов. Дальше на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на четверг. Сначала краткий выпуск новостей послушаем на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. Из-за технического сбоя российских водителей повторно оштрафовали за нарушение ПДД. Автолюбителям на госуслугах начали приходить штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые они допустили в 2021. Информацию о сбое подтвердили в МВД. Потерпевший в Самарской области крушение легкомоторный самолет оказался самодельным, а полет несанкционированным. Это стало известно в ходе проверки. Причина авиаинцидента, который произошел накануне, пока неизвестна. На данный момент есть две версии случившегося – ошибка пилотирования или неисправность самолета. Пилот, напомню, получил серьезные травмы и был госпитализирован. Самарская область закупит 20 машин скорой помощи. На это выделили 180 миллионов рублей. Поставки запланированы на 2027 год, об этом сообщается на портале госзакупок. Самарский фехтовальщик Кирилл Бородачев выиграл золото спартакиады народов России. Он стал первым в турнире раперистов. Бородачев – серебряный призер Олимпийских игр и пятикратный чемпион России.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем 21-23 градуса. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: пока.
1: Радио «Мегаполис»
0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Дом у космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Самаре 10 часов 48 минут. Катю Григорьеву послушаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 августа 1926 года родился знаменитый командант Фидель Кастро. Он рос в семье зажиточного землевладельца, учился в элитных школах, окончил Гаванский университет, получив степень доктора права и диплом адвоката. У него было обостренное чувство справедливости. Уже в 13 лет Фидель участвовал в восстании рабочих против тяжелых условий труда на сахарной плантации своего же отца. Подростком Кастро писал письмо президенту США Рузвельту и просил прислать банкноту $10, которую никогда не видел. Из Вашингтона ему ответили, но купюру не прислали. Фидель стал школьной звездой, ответ из США висел на общественной доске. Некоторые историки считают, что детская обида на американцев осталась у него на всю жизнь. Прозвище «команданта» или «командира» соответствует должности майора. Лидеры революции не носили высоких званий, чтобы быть ближе к народу. Еще одно его прозвище – «Барбудос» – «Бородачи». Фидель обещал сбрить бороду после окончательной победы революции, но, прожив 90 лет, с бородой так и не расстался.
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, за окном плюс 21, до 23 ожидается днем, преимущественно без осадков. Радио «Мегаполис» с новостями, Руслан Химчак.
1: Теплоэнергетики завершили реконструкцию на 8 участках трасс в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Обновлено около 4 километров коммуникаций. Наибольший объем работ выполнен в Самаре. Заменены 2 участка магистрального трубопровода протяженностью в 1,5 километра на проспекте Карла Маркса. Также специалисты Т+ выполнили ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения в Тольятти. В частности, модернизировали коллектор канализации, который обслуживает почти 30% жителей организации Автозаводского района. Подготовка на всех оставшихся объектах к зиме идет по плану. Все строительно-монтажные работы планируется завершить к октябрю. Верховный суд объяснил отмену регистрации партии «Яблоко» на выборах в Госдуму нарушением авторских прав и иностранным финансированием некоторых сторонников партии. Среди прочего, «Яблоку» вменили использование строчки стихотворения «Пусть всегда будет солнце» и картинку из чата GPT. Председатель партии Николай Рыбаков подтвердил, что «Яблоко» обжалует снятие с думских выборов. МВД объяснило техническим сбоем рассылку штрафов 5-летней давности. Там заявили, что устраняют неполадки. Ранее информагентства сообщили, что некоторые водители получили на госуслугах уведомления о неоплаченных дорожных штрафах за 2021 год, при том, что сроки давности уже истекли. Самарский производитель спиртовых настоек «Гиппократ» проиграл дело об акцизах почти на 2 миллиарда рублей. Организация не смогла доказать, что выпускаемые антисептики не содержат высокого процента спирта. Не дожидаясь решения по этому делу, «Гиппократ» подал заявление в суд о признании себя банкротом. Компания, напомню, зарегистрирована в Самаре, но основная ее производственная площадка расположена в Ульяновской области. Суббота может стать самым холодным днем с начала лета в Самарской области. Завтра начнется арктическое вторжение, в дневные часы в пятницу термометры покажут плюс 15-20 градусов, а в субботу не больше плюс 18, а в отдельных районах воздух остынет до плюс 13, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Однако волна холода будет краткосрочной, с понедельника начнется потепление. К середине следующей недели воздух прогреется до плюс 25 и выше. Спецотдел по борьбе с родильным туризмом появился в США. Он уже отозвал 600 виз, пишет РБК. Дональд Трамп подписал указ о запрете родильного туризма, и теперь людям, которые приезжают в США лишь ради автоматического получения гражданства для детей, грозят санкции вплоть до бессрочного запрета на посещение штатов. Доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-западный – 4,9 метров в секунду. Температура днем – до 23 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Группа The Colors на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Хорошего вам продолжения дня. В ближайшие 10 минут на 103.6 FM будем наслаждаться без перерывов музыкой, которую мы любим. На подходе великолепнейший дуэт Леонида Агутина и Владимира Преснякова.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мир».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: 53.gov.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Студио» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре половина 12-го, в продолжении часа на 103.6 FM снова 10 минут музыки нон-стоп, «Мануар» и «Энели» 3-2-1 на очереди. А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области выясняют причины возгорания пассажирского автобуса. Инцидент произошел в среду на трассе М5 на въезде в Жигулевск. В момент происшествия в салоне «Пазика» находились 26 человек. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Аэропорт Курумыч ограничил работу. На вылет задерживаются 5 рейсов в Анталию, Екатеринбург, Москву, Хургаду. В регионе объявлена беспилотная опасность, возможны перебои в работе мобильного интернета. Франция, Германия и Нидерланды выступают против слишком быстрого расширения Евросоюза. Об этом пишет издание «Политико». Страны опасаются, что новые члены будут блокировать ключевые политические решения. Есть причина, по которой процесс расширения занимает десятилетия. Мы боимся, что приведем троянского коня, цитирует издание неназванного дипломата. Самарская область накроет магнитная буря силой 5 баллов. Она ожидается 19 августа, об этом сообщает сервис MyKelen. Медики в такие дни советуют не перегружать себя. Матвей Сафонов стал первым россиянином, кому удалось дважды выиграть Суперкубок УЕФА. На матч против Астон Виллы голкипер вышел в стартовом составе ПСЖ и отыграл весь матч. Встреча завершилась победой французского клуба со счетом 2-1.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 21 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис.

0: Шер на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM подборка лучших песен разных прошедших десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим Rio, Shine On, Roxette и The Miracle of Love от Eurythmics.
1: Реклама.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж — пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна.
2: Да.
0: Хотите выгодные цены.
2: Да.
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альта Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, на улице плюс 22. Новости на Радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В российских школах и детсадах пройдут антитеррористические учения. Готовность учреждений к возможным угрозам проверят с 18 по 19 августа. Участники отработают сценарии, включающие захват заложников, нападение с использованием горючих веществ и атаку беспилотников. В сентябре МЧС проведет дополнительный инструктаж с учителями. Потерпевший в Самарской области крушение легкомоторный самолет оказался самодельным. Его модификация так и не была точно установлена. У самолета не было государственных регистрационных знаков. По предварительной версии, пилот выполнял несанкционированный полет. Самолет использовался для орошения полей, но разрешения на использование воздушного пространства не получали. Напомню, авиаинцидент произошел накануне утром вблизи села Новая Жизнь в Кошкинском районе. Самолет буквально воткнулся носом в землю. Пилот получил серьезные травмы и был госпитализирован. Причина ЧП пока неизвестно. На данный момент есть две версии случившегося: ошибка пилотирования или неисправность самолета. Возбуждено уголовное дело. В Самаре жильцы дома подали в суд на соседку, содержавшую в однокомнатной квартире свору собак. Как отмечали истцы, животных не выгуливали, что приводило к распространению стойкого неприятного запаха в подъезде. Кроме того, собаки постоянно лаяли. Суд обязал ответчицу избавиться от животных и провести санитарную обработку квартиры. Минтранс собирается расширить географию перевозок по рекам России к 2030 году, сообщает агентство РИА. Сейчас в рамках проекта «Речные магистрали» насчитывается 27 речных маршрутов. В перспективе планируется добавить такие новые направления, как Ульяновск-Самара-Саратов и Саратов-Астрахань. Также прорабатываются вопросы запуска скоростных речных перевозок по Байкалу и Амуру. Самыми востребованными спорттоварами первой половины года стали элементы экипировки для падела. Онлайн-продажи мячей и ракеток выросли в 5 раз, а на некоторых площадках даже больше, в то время как вся спортивная атрибутика выросла лишь вдвое, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на маркетплейсы. Объясняют это тем, что занятие паделом дешевле классического тенниса. Доллар на сегодня 83 рубля, ровно, евро 95 рублей и 78 копеек.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Лазарева Дания Эдкаровна», сеть магазинов «Корона», скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. 14 августа в пятницу переменная облачность ожидается в Самаре. Местами возможен кратковременный дождь, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Реклама. Распродажа в сети магазинов «Корона». Мужская и женская одежда ведущих европейских марок со скидкой до 50% и более. Бутик, улица Новосадовая, 21. И галерея «Корона», улица Молодогвардейская, 153. «Корона». Скидки до 50%.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: На одном из недавних концертов музыкант заявил, что решил взять перерыв в карьере, чтобы сосредоточиться на семье. Воспитывает он двух дочек вместе со своей женой Черри Сиборн, с которой знаком еще со школы. Насколько долго продлится перерыв, исполнитель не уточнил. Можете себе позволить. Эд Ширан на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного, продуктивного, энергичного четверга на календаре 13 августа. Где обитает больше всего хамелеонов? И о других любопытных фактах, об этих удивительнейших созданиях Анна Романова расскажет нам в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Еще раньше послушаем Анжелику Варум на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Ру.
1: Скоро в школу. И миндаль поможет сэкономить. Во всех наших супермаркетах тетради в клетку и в линейку всего за 3 рубля 99 копеек. Готовимся к школе без лишних трат. Миндаль. Делаем цены ниже.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: тем двором.
1: Анжелика Варум на радио «Мегаполис». Золотые хиты. Далее из музыки на 103.6 FM. Суперхит «The Weeknd» «Dancing on the Flames». А сейчас на радио «Мегаполис» встречаем Анну Романову.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: На Мадагаскаре сосредоточено около 45% от всех видов хамелеонов нашей планеты. Почти все они строгие эндемики, то есть в дикой природе за пределами Мадагаскара они не встречаются вообще. Сегодня хамелеоны, особенно хамелеоны Мадагаскара. На сегодняшний день официально признано около 240 видов хамелеонов, и треть от этого числа была открыта за последние 20 лет. Раньше ученые думали, что хамелеоны зародились на Мадагаскаре, но окаменелости возрастом 18 миллионов лет доказали, скорее всего, они появились на территории современной Кении и приплыли на Мадагаскар во время штормов. Долгое время считалось, что хамелеоны эволюционировали после вымирания динозавров. Однако в 2016 году в Мьянме нашли кусок янтарной смолы возрастом 99 миллионов лет, внутри которого идеально сохранился крошечный хамелеон. Тогда по земле еще ходили тираннозавры. На Земле никогда не было хамелеонов-гигантов. Этому мешает их анатомия. Будь хамелеон размером с крупную собаку, для удержания на весу огромного языка потребовались бы слишком массивные шейные позвонки. Современные виды – это пик гигантизма. Мадагаскарский гигантский хамелеон вырастает в длину до 70 сантиметров и весит 800 граммов. Карликовые хамелеоны на Мадагаскаре вырастают всего до нескольких сантиметров и легко помещаются на кончике пальца. Некоторых мадагаскарских хамелеонов светятся кости. Костные бугорки на голове и теле ярко флуоресцируют в ультрафиолете под определенным углом. Также у хамелеонов есть встроенный кондиционер, подкожный слой нанокристаллов, которые отражают инфракрасное излучение. Если бы не этот зеркальный тепловой щит, органы хамелеона могли бы закипеть на жаре. Хвост хамелеона полностью заменяет руку. Если хамелеон свернет его в спираль, хвост может выдержать вес, превышающий вес самого хамелеона. Хамелеон может спать на ветке при сильном шторме и не упасть, даже если будет без сознания. Хамелеоны не видят ночью, поэтому, чтобы обезопасить себя, они становятся полупрозрачными. И что на первом месте? Чтобы изменить цвет, хамелеоны не перегоняют по клеткам ферменты, как это делают, например, кальмары. В коже хамелеонов есть слой клеток иридофоров, которые могут сжиматься и разжиматься, по-разному отражая свет. То есть хамелеоны используют физику света, а не химию цвета. Самое же интересное, что хамелеон управляет этими клетками с помощью нервной системы, то есть, в общем, силой мысли.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Мегаполис.

0: Максим Фадеев и Григорий Лепс на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. Половина первого в Самаре. Продолжение часа на 103.6 FM. Снова музыка без остановок. На протяжении ближайших 10 минут Леони Калум Скотт на подходе с суперхитом «Stay». А сейчас на радио «Мегаполис» новости коротко. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минпросвещение рекомендовало школам распределять нагрузку на детей с учетом пика их умственной работоспособности с 10 до 12 часов. Изложение нового материала наиболее сложных предметов, проверочные и контрольные работы следует проводить на вторых-четвертых уроках в середине учебной недели, говорится в документе. В Самаре до конца года отремонтируют 3 трамвайных депо – Северное, Городское и Кировское. Трамвайно-троллейбусное управление объявило торги на выполнение работ с начальной стоимостью контракта 43 миллиона рублей. Подрядчику предстоит обновить смотровые канавы и построить эстакады для обслуживания трамваев в Северном депо. Помидоры стали самым подешевевшим продуктом за месяц. За июль цены на них снизились почти на 13%, сообщили агентству РИА в Роспродсоюзе. Также в рейтинг продуктов, ставших еще более доступными, вошли огурцы минус 10%, капуста, картофель и лук. Самарская область ждет зрелищный звездопад и парад планет. В ночь на четверг можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеид. Ожидается до 100 метеоров в час. Падая в атмосферу, они сгорают и оставляют в небе яркие светящиеся следы. Пик метеорного потока совпадет с большим парадом 6 планет, 4 из которых можно будет увидеть невооруженным глазом.
0: На радио «Мегаполиса» о погоде на завтра, в пятницу, 14 августа. Переменная облачность ожидается в Самаре. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 13. Завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Эрос Рамазотти на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 103.6 FM подборка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим в этом отрезке Даррена Хейза «Strange Relationship», балладу Spice Girls «Viva Forever» и Саманту Фокс.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Дом у космопорта 2. Сдам!
3: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
2: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас.
3: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4222. Сайт lordifissamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Даррен Хейс в золотой коллекции «Радио Мегаполис». Дальше на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви. В их числе свежий суперхит от дуэта «Кланг Карусель» «Райт». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
7: Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. В Самаре началось рассмотрение иска о снятии Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Накануне облсуд отложил заседание на сутки по просьбе ответчика, так как он не успел ознакомиться со всеми претензиями. Иск коммунисту подала Анна Саранцева, кандидат в депутаты от партии пенсионеров. Она считает, что Михаил Матвеев, среди прочего, разместил во ВКонтакте фотографии, нарушающие право на интеллектуальную собственность. Еще одна претензия связана с использованием шрифтов Microsoft, на которые компания наложила ограничения. Напомню, ранее вопросы авторского права использовала партия «Родина», которая добилась снятия с думских выборов партии «Яблоко». В этом году 100-бальники ЕГЭ массово не попадают на бюджет в топовые вузы. Все места на популярные направления, особенно IT, забирают олимпиадники. Например, в МФТИ и МИФИ победители и призеры олимпиад заняли 100% бюджетных мест. Об этом сообщает Лента.ру. Так, абитуриент из Самарской области, набравший 300 баллов на ЕГЭ, не смог поступить на факультет программной инженерии Национального исследовательского университета в Петербурге, где из 124 мест олимпиадники заняли 105. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил квотировать прием олимпиадников. На госуслугах появятся новые сервисы по поиску и покупке мест захоронений. До этого планируется загрузить данные о 14 тысячах кладбищ, передает Коммерсант со ссылкой на данные Минцифры. Пока это примерно 1/5 всех погостов. Всего в России их более 73 тысяч. С помощью нового сервиса власти хотят сделать похоронный бизнес прозрачнее и избавиться от накруток цен. В Самарской области выясняют причину возгорания пассажирского автобуса. Инцидент произошел в среду на трассе М5 на въезде в Жигулевск. В момент происшествия в салоне «Пазика» находились 26 человек, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Региональные власти опровергли слухи о возобновлении работы закрытого в Волжском районе полигона «Преображенка». Объект с 1 января не принимает отходы, а замеченная там техника обслуживает сортировочную линию экотехнопарка «Зелененький» и размещенную там базу мусорного рекоператора, сообщили в региональном министерстве природы. Рейды на мигрантов продолжаются в Самарской области. Сотрудники военно-следственного отдела, полиции и Росгвардии ищут нелегалов и новых россиян, не вставших на воинский учет. При поддержке ОМОНа проверяются стройки и склады. Более 16 иностранцев были выдворены из страны. Разница между самой высокой и самой низкой средней пенсией в России выросла почти до 25 тысяч рублей. Это следует из данных социального фонда. Меньше всего по-прежнему получают пенсионеры в Дагестане, всего чуть более 19 тысяч. А самые высокие зарплаты на Чукотке – 44 тысячи рублей. Для сравнения, средняя пенсия по России составляет 25 тысяч 800 рублей. Доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 14 августа в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. До плюс 13 градусов ночью, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
3: Реклама.
4: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
7: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

Дали.

Sunday.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.

0: Радио Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В пятницу, 14 августа, ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль, компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Tripod.ru.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ИП «Лазарева Дания Иткаровна». Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. 14 августа в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до 13 тепла, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
2: Реклама. Тотальная распродажа женской коллекции легендарного немецкого бренда Маркейн. Скидки 50% на весенне-летние темы плюс ликвидация коллекции прошлых сезонов до 70%. Волжский проспект 37. Телефон 242-0033. Тотальная распродажа в Маркейн.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
2: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
1: Детские и семейные.
2: Водные, надувные и экстремальные.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В пятницу, 14 августа, ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
7: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
8: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
9: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Фундо.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альта Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 14 августа в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. До плюс 13 градусов ночью, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В пятницу, 14 августа, ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.
9: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ИП «Лазарева Дания Иткаровна». Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. 14 августа в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до 13 тепла, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
2: Реклама. Распродажа в сети магазинов «Корона». Мужская и женская одежда ведущих европейских марок со скидкой до 50% и более. Бутик улица Новосадовая, 21. И галерея «Корона», улица Молодогвардейская, 153. «Корона». Скидки до 50%.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: снега с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В пятницу, 14 августа, ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
7: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
8: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 14 августа в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. До плюс 13 градусов ночью, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Дом у Космопорта 2 сдан!
3: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
2: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас.
3: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
7: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В пятницу, 14 августа, ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
8: Куда поедем?
7: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
8: Отлично, я за.
9: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
10: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: sir.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем радио.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ИП «Лазарева Дания Иткаровна». Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. 14 августа в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до 13 тепла, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
2: Реклама. Тотальная распродажа женской коллекции легендарного немецкого бренда Маркейн. Скидки 50% на весенне-летние темы плюс ликвидация коллекции прошлых сезонов до 70%. Волжский проспект 37. Телефон 242-0033. Тотальная распродажа в Маркейн.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Мегаполис. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис». В любое время, в любом месте. Золотые.

0: смотри.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль, компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: На Мадагаскаре сосредоточено около 45% от всех видов хамелеонов нашей планеты. Почти все они строгие эндемики, то есть в дикой природе за пределами Мадагаскара они не встречаются вообще. Сегодня хамелеоны, особенно хамелеоны Мадагаскара. На сегодняшний день официально признано около 240 видов хамелеонов, и треть от этого числа была открыта за последние 20 лет. Раньше ученые думали, что хамелеоны зародились на Мадагаскаре, но окаменелости возрастом 18 миллионов лет доказали, скорее всего, они появились на территории современной Кении и приплыли на Мадагаскар во время штормов. Долгое время считалось, что хамелеоны эволюционировали после вымирания динозавров. Однако в 2016 году в Мьянме нашли кусок янтарной смолы возрастом 99 миллионов лет, внутри которого идеально сохранился крошечный хамелеон. Тогда по земле еще ходили тираннозавры. На Земле никогда не было хамелеонов-гигантов. Этому мешает их анатомия. Будь хамелеон размером с крупную собаку, для удержания на весу огромного языка потребовались бы слишком массивные шейные позвонки. Современные виды – это пик гигантизма. Мадагаскарский гигантский хамелеон вырастает в длину до 70 сантиметров и весит 800 граммов. Карликовые хамелеоны на Мадагаскаре вырастают всего до нескольких сантиметров, легко помещаются на кончике пальца. Некоторых мадагаскарских хамелеонов светятся кости. Костные бугорки на голове и теле ярко флуоресцируют в ультрафиолете под определенным углом. Также у хамелеонов есть встроенный кондиционер, подкожный слой нанокристаллов, которые отражают инфракрасное излучение. Если бы не этот зеркальный тепловой щит, органы хамелеона могли бы закипеть на жаре. Хвост хамелеона полностью заменяет руку. Если хамелеон свернет его в спираль, хвост может выдержать вес, превышающий вес самого хамелеона. Хамелеон может спать на ветке при сильном штурме.

0: форме и не упасть, даже если будет без сознания. Хамелеоны не видят ночью, поэтому, чтобы обезопасить себя, они становятся полупрозрачными. И что на первом месте? Чтобы изменить цвет, хамелеоны не перегоняют по клеткам ферменты, как это делают, например, кальмары. В коже хамелеонов есть слой клеток иридофоров, которые могут сжиматься и разжиматься, по-разному отражая свет. То есть хамелеоны используют физику света, а не химию цвета. Самое же интересное, что хамелеон управляет этими клетками с помощью нервной системы, то есть, в общем, силой мысли.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В пятницу, 14 августа, ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 15-17.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
4: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
7: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
8: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 14 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер западный, порывистый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 15 до 20 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Etelica.ru. Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 14 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер западный порывистый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 15 до 20 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ИП «Лазарева». Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских брендов. Завтра, 14 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер западный, порывистый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 15 до 20 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Распродажа в сети магазинов «Корона». Мужская и женская одежда ведущих европейских марок со скидкой до 50% и более. Бутик, улица Новосадовая, 21. И галерея «Корона», улица Молодогвардейская, 153. «Корона». Скидки до 50%.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Легендарный автомобильный бренд «Руссо Балт» возвращается. В начале прошлого века эти машины обслуживали императорский двор Николая II и побеждали на ралли в Монте-Карло. После революции производство было остановлено, и вот теперь пермская машиностроительная компания выкупила права на историческое имя, чтобы выпускать под ним современные электромобили. На днях было объявлено о разработке электроседана представительского класса. Главная технологическая особенность будущей модели – кузов из нержавеющей стали. В базовой комплектации электромобиль получит два мотора, полный привод и мощность 550 лошадиных сил. Конечно, машины строят на базе китайских технологий. Однако панели кузова из неокрашенной нержавеющей стали будут нарезаться и свариваться непосредственно на уральском производстве. Официальное название седана пока держится в секрете. На рынок новинка должна выйти через год-два после завершения всех испытаний и процедуры сертификации. Также в планах «Руссо Балт» коммерческий электрофургон, который журналисты уже окрестили русским «Сайбертраком», и полноприводный кроссовер. Посмотрим, удастся ли возрожденной марке повторить свой исторический успех.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за 1 час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио Мегаполис.

0: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, возможны запреты или отказы, будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы, возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки, возможны неожиданные события, особенно в дороге,

0: инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможно, первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 14 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер западный порывистый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 15 до 20 градусов тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Там позади белый снег в пустыне синий. Там за кормой дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою.

0: дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить в наших сердцах соединит.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы, возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки, возможно, неожиданные события, особенно в дороге. Придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно. Девы, важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы, возможно, резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы. День признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы. Ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги. Не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи. День подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможны первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
3: Самара. 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.